0: Africa.
1: Sounds of reality that soothes your senses. Nice and smooth. Real radio. Keep it real.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».